0: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей, игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей, гриль Минджа за 699 шекелей, автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей, электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей, морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей, капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей, ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
4: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Израильский гимнаст Артем Долгопят снова подтвердил свой высочайший класс на международной арене, завоевав золотую медаль и став трехкратным чемпионом Европы в вольных упражнениях. С выдающимся спортивным триумфом атлета поздравил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Глава кабинета министров отметил, что блестящие победы гимнаста раз за разом укрепляют спортивный авторитет страны, принося государству колоссальный почет и служа источником искренней национальной гордости для всех израильских граждан. Очередной титул Долгопята стал весомым подтверждением его лидерства в мировой спортивной гимнастике. Поздравляем! Далее о других событиях. Масштабный пожар на площадке утилизации автомобилей в промышленной зоне Кирьят-Арба удалось локализовать к сегодняшнему утру 23 августа. На протяжении всей ночи десятки расчетов пожарно-спасательных служб и добровольцев вели непрерывную борьбу с огнем, охватившим сотни транспортных средств. Операция проходила в экстремальных условиях. Тушение серьезно осложнялось детонацией газовых баллонов и повреждением линий электропередачи высокого напряжения. Для обеспечения бесперебойного снабжения водой на место прибыли специализированные подразделения армии обороны Израиля. Совместными усилиями пожарными и военным удалось предотвратить распространение пламени на соседнюю стоянку и окончательно взять стихию под контроль. Кровавый конфликт ночью 23 августа между двумя местными кланами в Восточном Иерусалиме в районе Сильван перерос в ожесточенную ночную бойню и массовые поджоги, унеся жизни как минимум 4 человек. Вооруженная вражда вспыхнула между семьями после того, как был лишен жизни первый участник столкновений. Родственники погибшего принялись поджигать дома конкурирующего арабского клана. Прибывшие на экстренный вызов крупные силы полиции открыли огонь против поджигателей для наведения порядка, в результате чего еще 2 участника беспорядков погибли, а 2 пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. В полиции Израиля подтвердили начало всестороннего расследования инцидента и заявили, что обстановка сейчас под контролем. Накануне в секторе Газа в результате точечной операции ЦАЛЯ нейтрализован командир одного из подразделений с Газы Шериф Аль-Хаснат. По информации пресс-службы армии обороны Израиля, решение о проведении целевых действий было принято на основе полученных разведданных о подготовке новых атак в отношении военнослужащих и гражданского населения. Отмечается, что Аль-Хаснат играл ключевую роль в координации и восстановлении сети подземных инженерных коммуникаций в ходе текущего противостояния. В армейском командовании подчеркнули, что силы Южного округа действуют в строгом соответствии с утвержденными соглашениями, сохраняя готовность своевременно купировать любые возникающие риски для безопасности страны. Сегодня, 23 августа, нашей редакции стало известно, что главные воздушные ворота Израиля снова рискуют погрузиться в операционный хаос. В аэропорту Бен-Гурион назревает серьезный кризис из-за критической нехватки кадров. В подразделениях безопасности, пожарной охраны, а также в службах погрузки и транспортировки багажа пустуют от 400 до 500 вакансий. Нагрузка на оставшийся персонал возросла до предела. Сотрудники вынуждены выходить на смены продолжительностью по 12-13 часов. Напомню, что обстановку дополнительно обостряет и отсутствие более сотни мобилизованных резервистов и десятков специалистов на затяжных больничных. Сегодня, воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Нога Эрес – одна из наиболее заметных фигур современной израильской музыкальной сцены, работающей на стыке электроники, попа и альтернативного хип-хопа. Она родилась в 1989 году в Тель-Авиве и начала музыкальную карьеру в 2010-х годах. Широкое международное внимание к Ноге Эрес пришло после выхода дебютного альбома «Off the Radar» в 2017 году. С этого момента ее музыка стала регулярно звучать за пределами Израиля на крупных фестивалях, в телесериалах и рекламных кампаниях, ориентированных на международную аудиторию. В своем творчестве Нога Эрес работает преимущественно на английском языке и обращается к темам давления, контроля, личной свободы и отношений между человеком и системой. Эти сюжеты делают ее музыку универсальной, но при этом она сохраняет отчетливую связь с израильской реальностью, в которой выросла. Нога Эрес выступает и записывается в постоянном творческом тандеме с музыкантом и продюсером Роненом Баркацем, который является соавтором и сопродюсером большинства ее работ. Вместе они сформировали

0: Узнаваемый минималистический звук, основанный на электронных ритмах и сдержанной четкой подаче. Сегодня Нога Эрес рассматривается как представитель поколения израильских артистов, который строит карьеру сразу в глобальном музыкальном пространстве, не замыкаясь в национальных рамках и не отказываясь от собственного культурного контекста. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Радіомузика 106.4 FM.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей, игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей, гриль Минджа за 699 шекелей, автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров, 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей, чайник из нержавеющей стали 19 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Израильский гимнаст Артем Долгопят снова подтвердил свой высочайший класс на международной арене, завоевав золотую медаль и став трехкратным чемпионом Европы в вольных упражнениях. С выдающимся спортивным триумфом атлета поздравил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Глава кабинета министров отметил, что блестящие победы гимнаста раз за разом укрепляют спортивный авторитет страны, принося государству колоссальный почет и служа источником искренней национальной гордости для всех израильских граждан. Очередной титул Долгопята стал весомым подтверждением его лидерства в мировой спортивной гимнастике. Поздравляем! Далее о других событиях. Масштабный пожар на площадке утилизации автомобилей в промышленной зоне Кирьят-Арба удалось локализовать к сегодняшнему утру 23 августа. На протяжении всей ночи десятки расчетов пожарно-спасательных служб и добровольцев вели непрерывную борьбу с огнем, охватившим сотни транспортных средств. Операция проходила в экстремальных условиях. Тушение серьезно осложнялось.

Детонация газовых баллонов и повреждением линий электропередачи высокого напряжения. Для обеспечения бесперебойного снабжения водой на место прибыли специализированные подразделения армии обороны Израиля. Совместными усилиями пожарными и военным удалось предотвратить распространение пламени на соседнюю стоянку и окончательно взять стихию под контроль. Кровавый конфликт ночью 23 августа между двумя местными кланами в Восточном Иерусалиме в районе Сильван перерос в ожесточенную ночную бойню и массовые поджоги, унеся жизни как минимум 4 человек. Вооруженная вражда вспыхнула между семьями после того, как был лишен жизни первый участник столкновений. Родственники погибшего принялись поджигать дома конкурирующего арабского клана. Прибывшие на экстренный вызов крупные силы полиции открыли огонь против поджигателей для наведения порядка, в результате чего еще 2 участника беспорядков погибли, а 2 пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. В полиции Израиля подтвердили начало всестороннего расследования инцидента и заявили, что обстановка сейчас под контролем. Накануне в секторе Газа в результате точечной операции ЦАЛЯ нейтрализован командир одного из подразделений с Газы Шериф Аль-Хаснат. По информации пресс-службы армии обороны Израиля, решение о проведении целевых действий было принято на основе полученных разведданных о подготовке новых атак в отношении военнослужащих и гражданского населения. Отмечается, что Аль-Хаснат играл ключевую роль в координации и восстановлении сети подземных инженерных коммуникаций в ходе текущего противостояния. В армейском командовании подчеркнули, что силы Южного округа действуют в строгом соответствии с утвержденными соглашениями, сохраняя готовность своевременно купировать любые возникающие риски для безопасности страны. Сегодня, 23 августа, нашей редакции стало известно, что главные воздушные ворота Израиля снова рискуют погрузиться в операционный хаос. В аэропорту Бен-Гурион назревает серьезный кризис из-за критической нехватки кадров. В подразделениях безопасности, пожарной охраны, а также в службах погрузки и транспортировки багажа пустуют от 400 до 500 вакансий. Нагрузка на оставшийся персонал возросла до предела. Сотрудники вынуждены выходить на смены продолжительностью по 12-13 часов. Напомню, что обстановку дополнительно обостряет и отсутствие более 100 мобилизованных резервистов и десятков специалистов на затяжных больничных. Сегодня, воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Цветоводство занимает особое место в сельском хозяйстве Израиля, несмотря на климатические ограничения и дефицит водных ресурсов. Отрасль сформировалась как экспортно-ориентированная и на протяжении десятилетий остается заметной частью аграрной экономики страны. Под выращивание срезанных цветов и декоративных растений в Израиле используется несколько тысяч гектаров, в основном в теплицах. Основные районы производства находятся в центральной части страны, а также на юге, включая Негев и Араву. Среди наиболее распространенных культур – розы, герберы, лилии, тюльпаны и декоративная зелень. Израильские цветы в значительных объемах поставляются за рубеж. В разные годы объем экспорта срезанных цветов и декоративных растений превышал 100 миллионов долларов США в год. Основные рынки сбыта – страны Европы, прежде всего Нидерланды, а также Северная Америка. Существенное преимущество израильских производителей заключается в возможности круглогодичных поставок, включая зимний период, когда европейское производство сокращается. Отрасль тесно связана с развитием агротехнологий. Израильские компании и исследовательские центры занимаются селекцией новых сортов, совершенствованием тепличных систем и методами точечного полива. Эти решения используются не только внутри страны, но и экспортируются как технологии и ноу-хау. Цветоводство в Израиле остается примером высокоинтенсивного сельского хозяйства, ориентированного на внешние рынки и основанного на сочетании аграрного производства и технологических разработок. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Военнослужащие армии обороны Израиля завершили прочесывание местности в районе кибуца Нахаль-Оз после падения нескольких воздушных змеев, запущенных со стороны сектора Газа. Инцидент начался еще накануне в пятницу с заходом шаббата, когда был зафиксирован первый объект. А в ходе утренних поисковых мероприятий в субботу военные обнаружили еще три аналогичные конструкции. Специалисты детально обследовали все найденные объекты и подтвердили полное отсутствие детонирующих устройств или же опасных веществ. В армейском командовании заверили, что инцидент не представлял угрозы для гражданского населения, а силы безопасности продолжают непрерывный мониторинг границы и остаются в тесном контакте с руководством местных населенных пунктов. Иерусалим категорически отвергает возможность турецкого военного присутствия у своих северных рубежей, однако стремится избежать прямой конфронтации с Анкарой. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар подчеркнул, что Израиль, цитирую, «неизменно отдает приоритет дипломатическим путям урегулирования и не заинтересован в эскалации региональной напряженности». Конец цитаты. Добавлю, что поводом для разъяснения позиции стали недавние удары Цааля по сирийской авиабазе Абу-эд-Духур, где планировалось размещение контингента Анкары. Глава внешнеполитического ведомства Гедеон Саар обозначил четкую красную линию. Израиль полон решимости сохранить сложившийся статус-кво и ни при каких обстоятельствах не допустит появления турецких военных баз в Сирии. Саар напомнил, что еврейское государство не намерено повторять прежних ошибок, когда иранская сторона беспрепятственно расширяла свое военное влияние на соседних территориях. В израильском военно-политическом руководстве проанализировали юридические рамки устава НАТО на фоне растущей напряженности вокруг турецкого военного присутствия в Сирии. Напомню, что израильские удары на прошлой неделе по позициям Анкары на сирийской территории не подпадают под действие 5 статьи Североатлантического договора коллективной обороне. Эксперты подчеркивают, что защитные гарантии Альянса строго ограничены суверенными границами стран-участниц, а дислоцированные за рубежом войска не наделяют иностранную территорию союзным статусом. Добавлю, что для детального разбора положений оборонного пакта стал недавний авиаудар ВВС Израиля по сирийской авиабазе Абу-Ат-Духур, предотвративший размещение там турецкого контингента и вызвавший резкое обострение между странами. Государственный общественный вещатель Израиля телеканал Кан-11 оказался в центре громкого скандала из-за промо-ролика нового сезона реалити-шоу «Четыре свадьбы». В опубликованном рекламном видео одна из участниц открыто заявила о своей неприязни к звучанию русской и амхарской речи в общественных местах. Невеста пожаловалась, что иностранная речь в супермаркетах, буквально цитирую, «проникает ей в мозг и вызывает раздражение». Ролик спровоцировал волну резкого протеста со стороны русскоязычной и эфиопской общин Израиля. В адрес Кан-11 посыпались обвинения, цитирую, «в нормализации дискриминации». Конец цитаты. Масло в огонь добавила и попытка брата участницы публично заступиться за сестру в социальных сетях. Он заявил, что это не расизм, а всего лишь неприязнь к фонетическому звучанию языков, сравнив это со своим восприятием арабской речи. В самом же телеканале Кан-11 в ответ на критику заявили, что проект носит сатирическо-юмористический характер, а в полной версии программы ведущая дает жесткую критическую оценку высказываниям участницы шоу. Сегодня, воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль. We'll be right back.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Миха Ульман – один из ключевых израильских скульпторов второй половины 20-го и начала 21-го века. Он родился в 1939 году в Тель-Авиве, изучал искусство в Академии Бецалель в Иерусалиме, а затем продолжил обучение в Лондоне, в Central School of Arts and Crafts. Художественный язык Ульмана строится на минимализме и работе с простыми первичными материалами – землей, песком, камнем, металлом. Во многих его произведениях центральным элементом становится не объект, а пустота, углубление, выемка, отсутствие формы. Эти пространства не заполняются, а наоборот, подчеркиваются как носители смысла. Наибольшую международную известность Ульману принес мемориал «The Empty Library» на площади Бебельплац в Берлине. Это подземная инсталляция с пустыми книжными полками, видимая через стекло в мостовой. Работа посвящена сожжению книг нацистами в мае 1933 года и была открыта в 1995 году. Мемориал стал одним из наиболее узнаваемых примеров современного искусства памяти, избегающего прямых образов и символов. В Израиле Миха Ульман

0: Эдельман создал десятки работ в общественных пространствах, в университетских кампусах, городских зонах и культурных институциях. Эти произведения, как правило, не доминируют над средой, а вступают с ней в диалог, оставаясь сдержанными и почти незаметными. В израильском и международном контексте Миха Ульман воспринимается как художник, для которого форма служит не выражению, а удержанию смысла, а тишина и отсутствие становятся полноценными художественными инструментами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Последний день торжественного открытия Махсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей, игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей, гриль «Минджа» за 699 шекелей, автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров, 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Военнослужащие армии обороны Израиля завершили прочесывание местности в районе кибуца Нахаль-Оз после падения нескольких воздушных змеев, запущенных со стороны сектора Газа. Инцидент начался еще накануне в пятницу с заходом шаббата, когда был зафиксирован первый объект. А в ходе утренних поисковых мероприятий в субботу военные обнаружили еще три аналогичные конструкции. Специалисты детально обследовали все найденные объекты и подтвердили полное отсутствие детонирующих устройств или же опасных веществ. В армейском командовании заверили, что инцидент не представлял угрозы для гражданского населения, а силы безопасности продолжают непрерывный мониторинг границы и остаются в тесном контакте с руководством местных населенных пунктов. Иерусалим категорически отвергает возможность турецкого военного присутствия у своих северных рубежей, однако стремится избежать прямой конфронтации с Анкарой. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар подчеркнул, что Израиль, цитирую, «неизменно отдает приоритет дипломатическим путям урегулирования и не заинтересован в эскалации региональной напряженности». Конец цитаты. Добавлю, что поводом для разъяснения позиции стали недавние удары Цааля по сирийской авиабазе Абу-эд-Духур, где планировалось размещение контингента Анкары. Глава внешнеполитического ведомства Гедеон Саар обозначил четкую красную линию. Израиль полон решимости сохранить сложившийся статус-кво и ни при каких обстоятельствах не допустит появления турецких военных баз в Сирии. Саар напомнил, что еврейское государство не намерено повторять прежних ошибок, когда иранская сторона беспрепятственно расширяла свое военное влияние на соседних территориях. В израильском военно-политическом руководстве проанализировали юридические рамки устава НАТО на фоне растущей напряженности вокруг турецкого военного присутствия в Сирии. Напомню, что израильские удары на прошлой неделе по позициям Анкары на сирийской территории не подпадают под действие 5-й статьи Североатлантического договора коллективной обороны. Эксперты подчеркивают, что защитные гарантии Альянса строго ограничены суверенитетом.

военными границами стран-участниц, а дислоцированные за рубежом войска не наделяют иностранную территорию союзным статусом. Добавлю, что для детального разбора положений оборонного пакта стал недавний авиаудар ВВС Израиля по сирийской авиабазе Абу-Ат-Духур, предотвративший размещение там турецкого контингента и вызвавший резкое обострение между странами. Государственный и общественный вещатель Израиля телеканал Кан-11 оказался в центре громкого скандала из-за промо-ролика нового сезона реалити-шоу «Четыре свадьбы». В опубликованном рекламном видео одна из участниц открыто заявила о своей неприязни к звучанию русской и амхарской речи в общественных местах. Невеста пожаловалась, что иностранная речь в супермаркетах, буквально цитирую, «проникает ей в мозг и вызывает раздражение». Ролик спровоцировал волну резкого протеста со стороны русскоязычной и эфиопской общин Израиля. В адрес Кан-11 посыпались обвинения, цитирую, «в нормализации дискриминации». Конец цитаты. Масло в огонь добавила и попытка брата участницы публично заступиться за сестру в социальных сетях. Он заявил, что это не расизм, а всего лишь неприязнь к фонетическому звучанию языков, сравнив это со своим восприятием арабской речи. В самом же телеканале Кан-11 в ответ на критику заявили, что проект носит сатирическо-юмористический характер, а в полной версии программы ведущая дает жесткую критическую оценку высказываниям участницы шоу. Сегодня, воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле нет единого уголовного кодекса в его классическом понимании. Уголовное право регулируется системой отдельных законов, центральным из которых является закон об уголовном праве от 1977 года. В нем определяются составы преступлений, формы ответственности и виды наказаний. Рассмотрением уголовных дел занимается государственная судебная система, выстроенная по трехуровневому принципу. На первом уровне находятся мировые суды, где рассматривается большинство уголовных дел, включая преступления небольшой и средней тяжести. На следующем уровне работают окружные суды, в чьей компетенции находятся тяжкие преступления, в том числе убийства, серьезные экономические дела и дела, связанные с вопросами безопасности. Высшей судебной инстанцией является Верховный суд, который рассматривает апелляции и формирует обязательную судебную практику. Расследование уголовных дел осуществляет полиция, а решение о предъявлении обвинения принимает государственная прокуратура. В Израиле действует принцип ее институционной независимости. Именно прокуратура определяет, имеются ли достаточные основания для передачи дела в суд. Уголовный процесс строится на принципах презумпции невиновности, состоятельности сторон и права обвиняемого на защиту. Судебные решения выносятся профессиональными судьями. Института суда присяжных в Израиле не существует. Израильская система уголовного правосудия сочетает элементы общего права, законодательной традиции и в значительной степени опирается на судебные прецеденты, которые играют важную роль в толковании и применении закона. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Министр обороны Израиля Исраэль Кац раскрыл подробности операции Цааля против военного аэродрома Абу-Ад-Духур в Сирии на прошлой неделе, заявив о срыве турецких намерений, угрожавших безопасности еврейского государства. По словам главы ведомства, решение о нанесении удара было принято им совместно с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньягу после неоднократных рекомендаций армейского командования. Перед санкционированием атаки Израиль заблаговременно проинформировал США и направил прямое предупреждение высшему руководству Сирии. Однако Дамаск проигнорировал сигнал. Кац рассказал, что турецкий лидер Раджеп Тайип Эрдоган, цитирую, был пойман с поличным и вынужден отступить, а готовность жестко пресекать любые угрозы на сирийском направлении – ключевой урок событий 7 октября, добавил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Усиление финансовой блокады Тегерана не означает снятие с повестки силового сценария. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, категорически опровергнув предположение об отказе Вашингтона от возможных военных операций. Американский лидер подчеркнул, что руководство Исламской Республики уже находится в условиях тяжелейшего кризиса и крайне заинтересовано в переговорах, однако пока не готово принять необходимые условия Белого дома. Объявленная Соединенными Штатами полномасштабная экономическая война нацелена на проверку готовности Тегерана к уступкам, говорит Трамп. При этом президент США призвал международных союзников безоговорочно присоединиться к санкционному давлению и прямо предупредил о жестких ответных мерах против любых стран, продолжающих оказывать поддержку иранской стороне. Лидер движения Яшар Гади Айзенкот останется без правительственной охраны в разгар предвыборной гонки. Такое окончательное решение принял руководитель Шабак Давид Зинни, отклонив официальный запрос штаба бывшего начальника Цааля. Формально за политиком не закреплен статус лица, имеющего законного права на госохрану. Тем не менее, служба общей безопасности детально изучила ситуацию на фоне общего накала страстей вокруг избирательной кампании. Существенным поводом для беспокойства стали данные разведки об активизации попыток руководства Исламской Республики нанести прямой вред ключевым израильским фигурам. Как сообщает 12-й телеканал израильского телевидения, несмотря на существенные оперативные риски, Шабак отказался выделять Айзенкоту постоянное силовое сопровождение телохранителей, Сирии, ограничившись лишь точечной координационной помощью. Напомню, что жителям южного региона Израиля и пассажирам железной дороги предстоит скорректировать маршрут.

маршруты в конце августа из-за плановой модернизации путевой инфраструктуры «Ракевет Исраэль». Компания «Ракевет Исраэль» сообщает, что 27 и 28 августа железнодорожные службы проведут масштабные технические работы в районе Ашдода, что повлечет за собой временное изменение схем движения на ряде направлений. В частности, поезда на популярной линии между Бершевой и Герцлией будут курсировать по разделенному графику. Пассажиров призывают заблаговременно проверять обновленное расписание на сайте «Ракевет Исраэль» и использовать альтернативные маршруты общественного транспорта. Сегодня, воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсанэ Хашмаль в парк Ацафо на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсанэ Хашмаль в парк Ацафо на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсанэ Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Рынок Махане-Иуда в Иерусалиме – один из самых известных в стране. Он сформировался в начале 20 века как место, где фермеры продавали продукты прямо с телег. Постепенно здесь появились постоянные лавки, склады и узкие торговые ряды. Сегодня это действующий рынок в полном смысле слова. Днем продают овощи, фрукты, специи, мясо, сыры, выпечку. К вечеру часть прилавков закрывается, и на их месте открываются бары, кафе и небольшие рестораны. Так рынок работает в двух режимах – дневном и вечернем. Еще одна особенность – разнообразие продавцов и кухонь. Здесь представлены традиции выходцев из Северной Африки, Ближнего Востока и Европы, и это напрямую отражается в ассортименте. За последние годы рынок стал важной точкой для израильской гастрономии. Именно здесь начинали и работали многие известные шеф-повара и рестораторы, в том числе Асаф Гранит. Вокруг рынка сформировалась целая ресторанная среда, которая повлияла на развитие современной израильской кухни. При этом он сохранил свою основную функцию – остался местом повседневных покупок для жителей города. Махане-Иуда – это пространство, которое одновременно работает как рынок и как живая часть городской культуры.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM «Новости Израиля». Далее о главном к этому часу. Прямо сейчас продолжается масштабная операция сил безопасности в Иорданской долине, где, напомню, после утреннего вооруженного нападения на 90-й трассе пострадал молодой человек. По подтвержденной информации, 24-летний мужчина оставил свой автомобиль возле торговых рядов и подвергся внезапной атаке. Нападавший нанес ему удар ножом со спины в плечо, после чего скрылся. Бригада службы «Маген Давид Адом» оказала пострадавшему экстренную помощь и эвакуировала в больницу. Врачи оценивают состояние раненого как средней степени тяжести. Вопреки первоначальным сообщениям о нейтрализации злоумышленника, армейское командование уточнило, что операция по розыску продолжается. Военнослужащие ЦАЛЯ совместно с полицией округа Иудея-Самария ведут активное преследование террориста. Министр обороны Израиля Исраэль Кац раскрыл подробности операции ЦАЛЯ против военного аэродрома Абу-Ад-Духур в Сирии на прошлой неделе, заявив о срыве турецких намерений, угрожавших безопасности еврейского государства. По словам главы ведомства, решение о нанесении удара было принято им совместно с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньягу после неоднократных рекомендаций армейского командования. Перед санкционированием атаки Израиль заблаговременно проинформировал США и направил прямое предупреждение высшему руководству Сирии. Однако Дамаск проигнорировал сигнал. Кац рассказал, что турецкий лидер Раджеп Тайип Эрдоган, цитирую, был пойман с поличным и вынужден отступить, а готовность жестко пресекать любые угрозы на сирийском направлении – ключевой урок событий 7 октября, добавил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Усиление финансовой блокады Тегерана не означает снятие с повестки силового сценария. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, категорически опровергнув предположение об отказе Вашингтона от возможных военных операций. Американский лидер подчеркнул, что руководство Исламской Республики уже находится в условиях тяжелейшего кризиса и крайне заинтересовано в переговорах, однако пока не готово принять необходимые условия Белого дома. Объявленная Соединенными Штатами полномасштабная экономическая война нацелена на проверку готовности Тегерана к уступкам, говорит Трамп. При этом президент США призвал международных союзников безоговорочно присоединиться к санкционному давлению и прямо предупредил о жестких ответных мерах против любых стран, продолжающих оказывать поддержку иранской стороне. Лидер движения Яшар Гади Айзенкот останется без правительственной охраны в разгар предвыборной гонки. Такое окончательное решение принял руководитель Шабак Давид Зинья, отклонив официальный запрос штаба бывшего начальника ЦАЛя. Формально за политиком не закреплен статус лица, имеющего законного права на госохрану. Как сообщает 12-й телеканал израильского телевидения, несмотря на существенные оперативные риски, Шабак отказался выделять Айзенкоту постоянное силовое сопровождение телохранителей, ограничившись лишь точечной координационной помощью. Напомню, что жителям южного региона Израиля и пассажирам железной дороги предстоит скорректировать маршруты в конце августа из-за плановой модернизации путевой инфраструктуры «Ракевет Исраэль». Компания «Ракевет Исраэль» сообщает, что 27 и 28 августа железнодорожные службы проведут масштабные технические работы в районе Ашдода, что повлечет за собой временное изменение схем движения на ряде направлений. В частности, поезда на популярной линии между Бершевой и Герцлией будут курсировать по разделенному графику. Пассажиров призывают заблаговременно проверять обновленное расписание на сайте «Ракевет Исраэль» и использовать альтернативные маршруты общественного транспорта. Сегодня, воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров, 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.

0: скотч. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Армия обороны Израиля часто воспринимается как одна из самых эффективных армий мира. Но за этим обобщением стоят конкретные люди. Командиры, которые формировали ее характер и стиль ведения войны. Таль Руссо – один из таких офицеров. Он родился в 1959 году и прошел почти всю свою военную карьеру в боевых частях Цааля. Руссо служил в пехотных подразделениях, включая бригаду Голани, и постепенно продвигался по командной лестнице, занимая оперативные и штабные должности. В 2008-2010 годах Таль Руссо возглавлял Южное командование Цааля, отвечавшее за сектор Газы. Этот период пришелся на годы постоянной эскалации и включал операцию «Литой свинец» в конце 2008-го, начале 2009 года. Командование Южным округом традиционно считается одной из самых сложных и чувствительных позиций в израильской армии. В 2011 году Руссо был назначен заместителем начальника генерального штаба Цааля и занимал этот пост до 2014 года. В этой роли он участвовал в принятии стратегических решений и координации действий различных родов войск. В отличие от некоторых других израильских военачальников, Таль Руссо не известен как военный теоретик или автор доктринальных работ. Его образ в израильском общественном сознании связан прежде всего с практикой, с управлением войсками в реальных условиях конфликта и с опытом командования на земле. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Последний день торжественного открытия Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита Электро за 555 шекелей. Стиральная машина Электро 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг Электро за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран

0: Личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и Анкарой перешло в фазу открытой конфронтации. Канцелярия главы правительства Бенямина Нетаньяху подвергла резкой критике Раджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, охарактеризовав его как диктатора-антисемита, после того, как на прошлой неделе Минюст Турции потребовал от Интерпола выдать красное уведомление на арест Бенямина Нетаньяху. Поводом для обвинений со стороны Анкары стал весенний перехват пропалестинской морской флотилии «Сумуд». В ответном заявлении Иерусалима подчеркивается, что попытки турецкого лидера запугать единственную демократию региона обречены на провал. В канцелярии премьера также напомнили об оккупации половины Кипра, преследовании журналистов и укрывательстве радикальных боевиков, предупредив, что Израиль жестко пресечет любые попытки распространить турецкую агрессию на сирийскую территорию. Стратегический потенциал израильской военной авиации получил очередное усиление с официальным вводом в строй второго многоцелевого самолета-заправщика Boeing KC-46 «Гидеон». Торжественная церемония передачи борта состоялась на авиабазе «Неватим», где машина пополнила состав одноименной 46-й эскадрильи. Это уже второй лайнер из партии в 6 единиц, закупленных закупочной миссией Министерства обороны в Соединенных Штатах в рамках масштабной программы модернизации ЦАЛЯ. Новейшие воздушные танкеры существенно увеличивают дальность полета и время нахождения боевых самолетов в воздухе, совмещая функции дозаправки и передовой транспортной логистики. Интеграция этой техники открывает новые возможности для действий ВВС ЦАЛЯ на дальних рубежах и выполнение стратегических задач в условиях многофронтового противостояния. Попытка прекратить вещание армейской радиостанции «Галей Цааль» потерпела неудачу в судебных инстанциях. Высший суд справедливости Багац единогласно заблокировал правительственное решение о закрытии «Галей Цааль» после 75 лет непрерывной работы. Коллегия судей признала мотивы Кабинета министров неправомерными, подчеркнув, что, цитирую, «лица у власти не вправе принудительно выключить микрофон журналистам из-за несогласия с их позицией». Конец цитаты. При этом Багац уточнил, что реорганизация или закрытие станции в принципе возможны, но исключительно на законных основаниях, а не ради подавления свободы слова. Вердикт спровоцировал резкую критику со стороны коалиции. Министр обороны Исраэль Кац и министр связи Шломо Кари обвинили судейский корпус в посягательстве на полномочия Кнессета и прямое игнорирование воли избирателей. Транспортный кризис в международном аэропорту имени Бен-Гуриона перерос в жесткое противостояние между профсоюзом и властями. Председателя рабочего комитета управления аэропортов Пинхаса Идана обвинили в организации скрытой забастовки в разгар туристического сезона. По данным администрации, комитет спровоцировал остановку обработки багажа и отказ персонала от сверхурочных смен, что парализовало работу терминалов и принесло многомиллионные убытки. На фоне скандала премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху распорядился инициировать процедуру исключения профсоюзного лидера из рядов партии Ликуд. В свою же очередь, сам Идан категорически отвергает обвинения в умышленном саботаже, заявляя, что забастовки не было, а смены отработаны полностью. Главными же причинами сбоя он назвал управленческий провал руководства аэропорта, дефицит сотен работников и массовый призыв сотрудников на службу в резерве в армию обороны Израиля. Сегодня воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. 5105

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Зимние Олимпийские игры «Милан-Кортина-2026» проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Соревнования проводятся сразу в нескольких регионах страны, включая Милан и Кортина-Дампеццо, и впервые за долгое время будут распределены между несколькими олимпийскими центрами. Израильская делегация состоит из 10 спортсменов. Для страны без ярко выраженной зимы это по-прежнему небольшая команда, но каждая такая олимпийская

0: Олимпиада становится результатом долгой и сложной подготовки. Израильские спортсмены квалифицировались в дисциплинах, которые позволяют развиваться вне традиционной зимней инфраструктуры. В состав команды входят представители фигурного катания, горнолыжных дисциплин, а также бобслея и скелетона. Тренировки, сборы и участие в международных стартах израильские атлеты проводят в Европе и Северной Америке, часто совмещая спортивную карьеру с учебой и работой. За каждым олимпийским стартом здесь стоит не только талант, но и годы жизни между странами, трассами и ледовыми аренами. Израиль дебютировал на зимних Олимпийских играх в 1994 году и с тех пор участвует в них регулярно, направляя на игры небольшие делегации. На данный момент стране пока не удалось завоевать медали. Однако само квалификационное участие остается важным показателем устойчивости и развития этих видов спорта. Олимпиада в Милане и Кортине – это еще один шанс для израильских спортсменов выйти на мировую арену и напомнить, что в олимпийском движении решает не климат, а настойчивость, профессионализм и спортивный дух. Пожелаем же нашим олимпийцам успеха на стартах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и Анкарой перешло в фазу открытой конфронтации. Канцелярия главы правительства Бенямина Нетаньяху подвергла резкой критике Раджеп Тайипа Эрдогана, президента Турции, охарактеризовав его как диктатора-антисемита, после того, как на прошлой неделе Минюст Турции потребовал от Интерпола выдать красное уведомление на арест Бенямина Нетаньяху. Поводом для обвинений со стороны Анкары стал весенний перехват пропалестинской морской флотилии «Сумуд». В ответном заявлении Иерусалима подчеркивается, что попытки турецкого лидера запугать единственную демократию региона обречены на провал. В канцелярии премьера также напомнили об оккупации половины Кипра, преследовании журналистов и укрывательстве радикальных боевиков, предупредив, что Израиль жестко пресечет любые попытки распространить турецкую агрессию на сирийскую территорию. Стратегический потенциал израильской военной авиации получил очередное усиление с официальным вводом в строй второго многоцелевого самолета-заправщика Boeing KC-46 «Гедеон». Торжественная церемония передачи борта состоялась на авиабазе «Неватим», где машина пополнила состав одноименной 46-й эскадрильи. Это уже второй лайнер из партии в 6 единиц, закупленных закупочной миссией Министерства обороны в Соединенных Штатах в рамках масштабной программы модернизации ЦАЛЯ. Новейшие воздушные танкеры существенно увеличивают дальность полета и время нахождения боевых самолетов в воздухе, совмещая функции дозаправки и передовой транспортной логистики. Интеграция этой техники открывает новые возможности для действий ВВС ЦАЛЯ на дальних рубежах и выполнение стратегических задач в условиях многофронтового противостояния. Попытка прекратить вещание армейской радиостанции «Галей-Цааль» потерпела неудачу в судебных инстанциях. Высший суд справедливости «Багаз» единогласно заблокировал правительственное решение о закрытии «Галей-Цааль» после 75 лет непрерывной работы. Коллегия судей признала мотивы Кабинета министров неправомерными, подчеркнув, что, цитирую, «лица у власти не вправе принудительно выключить микрофон журналистам из-за несогласия с их позицией». Конец цитаты. При этом Багац уточнил, что реорганизация или закрытие станции в принципе возможны, но исключительно на законных основаниях, а не ради подавления свободы слова. Вердикт спровоцировал резкую критику со стороны коалиции. Министр обороны Исраэль Кац и министр связи Шломо Кари обвинили судейский корпус в посягательстве на полномочия Кнессета и прямое игнорирование воли избирателей. Транспортный кризис в международном аэропорту имени Бен-Гуриона перерос в жесткое противостояние между профсоюзом и властями. Председателя рабочего комитета управления аэропортов Пинхаса Идана обвинили в организации скрытой забастовки в разгар туристического сезона. По данным администрации, комитет спровоцировал остановку обработки багажа и отказ персонала от сверхурочных смен, что парализовало работу терминалов и принесло многомиллионные убытки. На фоне скандала премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху распорядился инициировать процедуру исключения профсоюзного лидера из рядов партии Ликуд. В свою же очередь, сам Идан категорически отвергает обвинения в умышленном саботаже, заявляя, что забастовки не было, а смены отработаны полностью. Главными же причинами сбоя он назвал управленческий провал руководства аэропорта, дефицит сотен работников и массовый призыв сотрудников на службу в резерве в армию обороны Израиля. Сегодня, воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей, игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей, гриль Минджа за 699 шекелей, автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Муэцет Еша – объединение муниципалитетов еврейских поселений в Иудее, Самарии и долине Иордана. Совет поселений – это не государственный орган, а общественно-политическая структура, которая представляет интересы этих населенных пунктов. Он начал формироваться в 70-е и 80-е годы прошлого века по мере развития поселений.

0: студенческого движения как площадка для координации между местными советами. В его состав входят главы муниципалитетов и региональных советов. Сегодня совет поселений возглавляет Исраэль Ганц. Основная задача совета поселений – представительство, продвижение интересов в диалоге с правительством, кнессетом и государственными структурами. Речь идет о практических вопросах – строительство дороги, безопасность, развитие инфраструктуры. При этом у совета нет прямых административных полномочий, он не управляет территориями и не принимает формальные решения. Его влияние строится через координацию, публичную позицию и работу с государственными институтами. Совет поселений – это структура, которая не принимает решения напрямую, но активно участвует в их формировании.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Последний день торжественного открытия Махсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсанэ Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей, игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей, гриль Минджа за 699 шекелей, автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсанэ Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсанэ Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кибуцы остаются частью социальной и экономической структуры Израиля, хотя их облик за последние десятилетия заметно изменился. Модель полной коллективности, которая лежала в основе кибуцного движения в первые годы государства, сегодня встречается редко. Начиная с конца 80-х годов, а особенно в 90-е, большинство кибуцов прошли процесс структурных реформ. В них были введены дифференцированные зарплаты, элементы частного владения жильем и индивидуальная финансовая ответственность. При этом в ряде кибуцов сохранились коллективные службы и механизмы взаимной поддержки, а ключевые решения по-прежнему принимаются общиной. Экономическая база кибуцов также изменилась. Помимо сельского хозяйства, которое остается важной, но уже не доминирующей отраслью, значительную часть доходов приносит промышленное производство, логистика, сфера услуг, туризм и высокие технологии. Некоторые кибуцы владеют предприятиями, ориентированными на экспорт и работающими на международных рынках. Социальный состав кибуцов стал более разнообразным. Помимо постоянных

Членов, в них проживают новые семьи и работают наемные работники. При этом кибуц остается формой жизни, основанной на общинной организации, совместной ответственности и локальной самоидентификации. В современном Израиле кибуц – это не утопический проект прошлого, а адаптированная социально-экономическая модель, которая изменилась под давлением времени и продолжает существовать в обновленном виде. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Последний день торжественного открытия Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсаны Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и 1000.

0: тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Мохсане и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Новецедек считается первым еврейским кварталом, построенным за пределами стен Старого Яффа. Он был основан в 1887 году, за 22 года до появления Тель-Авива, как попытка создать новое городское пространство вне перенаселенного портового города. Инициаторами строительства стали представители еврейского ишува, стремившиеся к более упорядоченной, современной форме городской жизни. Уже в первые десятилетия Новецедек стал центром культурной и интеллектуальной активности. Здесь жили писатели, поэты и общественные деятели, и район рано приобрел репутацию места, где формировалась новая еврейская городская культура. С ростом Тель-Авива и смещением городского центра на север значение Новецедека постепенно ослабло. Во второй половине 20 века район оказался на периферии городской жизни. Многие здания пришли в запустение, а сам квартал воспринимался как неблагополучный. Ситуация изменилась в 80-е и 90-е годы прошлого века, когда начался процесс реставрации исторической застройки. Старые дома были восстановлены.

восстановлены, а район вновь привлек художников, архитекторов и представителей творческих профессий. Существенную роль в этом возрождении сыграл центр Сюзан Даляль, ставший одним из ведущих культурных институтов города. Сегодня Новый Цедок – это не только исторический квартал, но и пример бережного городского обновления. Он остается символом раннего этапа еврейской городской инициативы и важной точкой отсчета в истории Тель-Авива. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за

0: 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Мехсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мехсане Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей, игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей, гриль Минджа за 699 шекелей, автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров, 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсанэй Хашмаль.

знал, измучился, добился. Стыдно было, но неловкость скрыл. Болью в пустоту кричал, птицы в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боев. В Цале есть командиры, чья биография выходит далеко за рамки военной службы. Генерал-майор запаса Дорон Альмог – один из тех, чья жизнь соединяет армию, общественную ответственность и личную трагедию. Дорон Альмог родился 18 мая 1951 года в Ришон-ле-Ционе. Он был призван в Цааль в 1969 году и служил в десантных и специальных подразделениях. Альмог прошел долгий путь командных должностей, включая командование элитным подразделением «Шальдаг», бригадой парашютистов и дивизией «Газа». Он принимал участие в ключевых военных кампаниях, включая войну судного дня, и командовал силами в сложные периоды эскалации. В 2000-2003 годах Дорон Альмог занимал пост командующего Южным военным округом Цааля, одной из самых ответственных и чувствительных должностей в израильской армии. После завершения военной службы его деятельность приобрела иной, но не менее значимый характер. Альмог посвятил себя общественной работе в сфере помощи людям с тяжелыми ограничениями. Он возглавляет реабилитационную деревню Один-Негев на Нахалат-Эран, созданную для людей с инвалидностью и сложными медицинскими состояниями. Этот путь во многом связан с личной историей.

истории семьи Альмога. В 2016 году Дорон Альмог был удостоен премии Израиля за особый вклад в общество и государство. В августе 2022 года он был назначен председателем исполнительного совета еврейского агентства «Сахнут». В общественном сознании Дорон Альмог остается примером человека, для которого служение государству не завершилось со снятием военной формы, а продолжилось в гражданской и социальной сфере. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Последний день торжественного открытия Махсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Только сегодня невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Нет, не надо слов.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болотова. 8 февраля в возрасте 74 лет ушел из жизни Мати Каспи. Он был одним из самых значительных композиторов, исполнителей и аранжировщиков в истории израильской музыки, а его карьера охватила более 5 десятилетий. Мати Каспи родился в 1949 году в кибуце Ханита. Музыкальное образование получил в Израиле и за рубежом, а с конца 60-х годов стал заметной фигурой на израильской сцене. Уже в ранние годы он проявил себя как музыкант с редким сочетанием мелодического дара и высокой профессиональной подготовки. В 70-е и 80-е годы Каспи стал одним из ключевых авторов израильской популярной музыки. Он писал и исполнял песни, работал как аранжировщик и музыкальный продюсер, сотрудничал с ведущими исполнителями и ансамблями. Его стиль отличался сложной гармонией, точной формой и вниманием к деталям, которые редко встречаются в популярной музыке. Помимо собственной сольной карьеры, Мати Каспи оказался

значительное влияние на формирование музыкального вкуса и стандартов израильской сцены. Для многих музыкантов он был ориентиром профессионализма и музыкальной честности. С его уходом израильская культура прощается с автором, чья музыка стала частью коллективной памяти. Его произведения продолжают жить в записях, концертах и в том влиянии, которое он оказал на несколько поколений слушателей и исполнителей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Последний день торжественного открытия Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей, игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей, гриль Минджа за 699 шекелей, автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров, 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам. Только сегодня. Торжественное открытие Махсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CoIL.
1: J-Lo.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. I wanna know who motherfucking representing it here tonight.